этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

часто. Это больно, но честно. Стреляю глазом в Винчестер. Это больно.

впрочем. В Польше есть город, где все украшено росписью в виде цветов. Между прочим. На волне твоего города.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: впрочем...
1: Люди, которые читают книги, живут в среднем на 2 года дольше, чем те, кто не читает вообще.
0: Между прочим...

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы.

0: жизни прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: между прочим.
1: Если вы напьетесь до чертиков и начнете дебоширить, японской полиции придется закатать вас в матрац, как шаурму.
0: Между прочим.
2: Радио «Окей». Место не для грусти.
3: «Окей». 106 FM.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кәсіпкер – предприниматель. Асаба – тамада. Бағбан – садовод. Көңілді – асаба. Веселый – тамада. Көңілді – веселый. Асаба – тамада. Көңілді – асаба. Табысты кәсіпкер – успешный предприниматель. Табысты – успешный. Кәсіпкер – предприниматель. Табысты – кәсіпкер.
0: Учим казахский язык легко!

0: впрочем.
1: Тяжелая депрессия может привести к уменьшению биологического возраста за счет увеличения процесса старения в клетках.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кеңсе – офис. Ол кеңседе отыр. Он сидит в офисе. Ол – он. Кеңсе – офис. Отыр – сидит. Ол кеңседе отыр. Ол – он. Кеңсе – офис. Отыр – сидит. Ол кеңседе отыр.
0: Учим казахский язык легко.

между прочим. В Японии есть остров Акунасима, населенный лишь дружелюбными кроликами. И, кстати, на нем можно даже побывать. Между прочим.

0: Впрочем.
1: Аорта – самая большая артерия в теле, почти равна диаметру поливочного шланга.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Среди наиболее странных профессий на планете есть такие, как оператор, определяющий пол цыплят, и испытатель презервативов.
0: Между прочим. На волне твоего города. Радио.
2: Волна твоей жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайда, где, куда? Кайда баражатырсын, куда ты идешь? Кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын, кайда, куда? Баражатсын, ты идешь? Кайда баражатсын?
0: Учим казахский язык

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.